0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукими, субрика новостей дня Таджикистана и мира, 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Глава государства, уважаемый Мумали Рахмон, посетил Шахристанский район. Председатель города Душанбе встретился с председателем Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. В Таджикистане 142 домохозяйствам рекомендовано переселиться в безопасные места. Энергетический кризис на Кубе. Страна осталась без электричества. А теперь к основным новостям. 7 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Шахристанский район, продолжив свою рабочую поездку по городам и районам Сагдийской области. Глава государства сначала проложил водопровод для орошения 20 гектаров картофельных полей, ознакомился с проектами освоения 601 гектара пахотных и пастбищных земель под выращивание картофеля и орошение 1007 гектаров земли в трех селах района Куистони-Масчо, а также посетил выставку сельскохозяйственной продукции. Сообщается, что водопровод проложен на расстоянии 500 метров полиэтиленовыми трубами, и на этой территории будет орошаться более 200 гектаров картофельных полей. Проект орошения земель Куистони-Масчо реализован в трех селах, включая села Абурдон, Хадишар и Падаск. И согласно плану, теперь будут полностью орошаться 822 гектара картофельных полей. Основным источником орошения для этих земель станет река Заравшан. Лидер нации, уважаемый Мумали Рахмон, продолжая свою рабочую поездку в Шахристанский район, дистанционно ввел в эксплуатацию 7 объектов экономического и социального значения. Во-первых, лидер нации официально дал старт работе завода по производству освежающей воды «Оби-Багор», расположенного в районе Хурамдара. Также уважаемый Мумали Рахмон открыл рыбоводческое хозяйство открытого акционерного общества «Строительные технологии». Сообщается, что этот пруд расположен в селе Чильхуджа и рассчитан на выращивание 5000 форелей. Одновременно здесь были введены в эксплуатацию два учебных заведения. Среднее учебное заведение номер 22 на 240 мест в смену в селе Чильхуджа и дошкольное учебное заведение Шукуфагой и Техлол на 240 детей в селе Шаристон. Сообщается, что более 80 человек, включая учителей и воспитателей, начали работать в обоих вновь построенных учебных заведениях. Два других объекта, введенных в эксплуатацию президентом Республики Таджикистан в Шахристанском районе, это медицинские центры в селах Вахдат и Сароби. Более 20 медицинских работников будут оказывать помощь населению в этих учреждениях. Сегодня председатель Маджлиси Мили Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с председателем Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Чэнь Сяодуном, который находится в Республике Таджикистан с рабочим визитом. Об этом сообщили Маджлиси Мили Маджлиси Ули Республики Таджикистан. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения и образования, а также подготовки специалистов и реализации других программ социального развития. В завершении встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению практического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в том числе к продолжению взаимодействия и реализации новых проектов развития при содействии Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. В рамках проекта «Государственная служба мониторинга экзогенных геологических процессов» за первое полугодие 2026 года проведены инженерно-геологические изыскания в 55 селах и поселках в районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской областей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции отметил начальник Главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан Ильхом Джон Ой Мухаммадзуда. Отмечено, что 142 домохозяйствам выданы рекомендации по переселению из опасных зон в безопасные места. В рамках проекта «Введение государственного водного кадастра» на территории городов и районов республики проведено 20 предварительных наблюдений, 42 повторных, 182 на водозаборных скважинах и водохранилищах. Отобрано 110 проб для проведения химического анализа. Химический состав воды оценен как стабильный, добавил начальник Главного управления геологии. 6 июля премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода ознакомился с ходом созидательных работ в честь 35-летия государственной независимости в районах Хатлонской области. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Хатлонской области. Было сообщено, что в целях расширения масштабов перекоукрепительных работ с 20 марта текущего года за счет Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан на наиболее опасные участки Фархорского района направлено 15 единиц специальной техники. Берегоукрепительные работы на берегу реки Пянч продолжаются согласно утвержденному плану. Ответственные лица мобилизовали все необходимые возможности для их своевременного и качественного завершения. Согласно информации ответственных лиц, в селе Сарихас, где проживает более 2500 человек и насчитывается 186 семейных хозяйств, часть земель дихханских хозяйств и рыбоводческих объектов из-за воздействия реки была затоплена. Кроме того, возникла серьезная угроза для жилых домов местных жителей. В этот день премьер-министр Таджикистана в городе Бахтаре дал старт строительству электрической подстанции «Вахдат» напряжением 110, 35 и 10 кВ и линии электропередачи напряжением 110 кВ. Агентство по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистана подготовило проект государственной программы по реставрации и восстановлению памятников на 2027-2031 годы. В программу включены 15 историко-культурных объектов, связанных с маршрутами Великого Шелкового пути. Об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства Ширали Ходжазода. Ходжазода также сообщила, что реставрация и восстановление памятников должны проводиться на основе научных предложений. В рамках программы агентство планирует готовить специалистов-реставраторов в Таджикистане и за рубежом. Агентство также сотрудничает с Государственным Эрмитажем России и Французским международным институтом МАФАК, с которым заключены соглашения о подготовке специалистов по 2 человека по каждому направлению. Перейдем к зарубежным новостям. На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Уже 7-й подобный случай за последние 1.5 года. Об этом сообщила государственная энергетическая компания Union Electrica, или же UNE, в социальной сети X. В заявлении компании говорится, что произошел полный сбой в работе национальной электросети, причины которого сейчас устанавливаются. Власти пообещали оперативно информировать о ходе восстановления энергоснабжения. Специалисты отмечают, что восстановление системы после полного отключения является технически сложным процессом и может занять несколько дней. При этом точные сроки возобновления подачи электроэнергии пока не называются. Это уже не первое масштабное отключение. За последние 1.5 года на острове фиксировалось несколько аналогичных инцидентов, что указывает на системные проблемы в энергетической инфраструктуре. Ранее сообщалось, что блэкаут на Кубе произошел 17 марта. Полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, оставив страну без света. О следующем инциденте стало известно 22 марта. На Рокфеллер Плаза в Нью-Йорке представили гигантскую копию Кубка мира по футболу FIFA из деталей Лего. В церемонии открытия модели приняли участие легендарный бразильский футболист Кафу и дизайнер Лего Кристоф Йети. Перед тем, как Кафу перерезал ленточку, последние кирпичики в 8-метровую конструкцию установили дети. Трофей высотой почти 8,5 метра, собранный с более чем 1,5 миллиона деталей Лего. Модели собрали в Чехии и доставили в Манхэттен после того, как команда из 56 конструкторов потратила на проект более 7 тысяч часов. По словам Кафу, и футбол, и Лего объединяют людей, будь то игры детей во дворе или сборка моделей дома. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3 035 человек. Об этом сообщили власти страны. По последним данным, ранения получили 16 740 человек. Еще почти 18 тысяч жителей остаются без жилья. Как сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес Телеграм, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 6462 человека. При этом число спасенных не меняется уже 3 суток, тогда как количество погибших с воскресенья выросло еще на 193 человека. Разрушительная стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После 2 мощных землетрясений, произошедших 24 июня, в стране зарегистрировали 1048 авторшоков. К ликвидации последствий катастрофы привлечены почти 30 тысяч сотрудников экстренных служб, около 28 тысяч добровольцев и более 4,5 тысяч иностранных спасателей. По данным правительства, помощь уже оказана почти 87 тысячам семей, а для пострадавших развернуты 82 временных лагеря. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.